полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 17 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха днем +22, +26.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 17 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха днем +22, +26.

Я не зеленый.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное. Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: а бесконечность. Я вдыхаю в легкие воздух и жду нашей следующей встречи. Ночью
1: молчат твои глаза, ведь я пою тебе песни, песни.
2: В Могилеве 6 утра.
3: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 17 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха днем +22, +26.
1: Радио Могилев.

0: В Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 17 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха днем +22, +26.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Наши хиты.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: 17 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха днем +22, +26.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 8 часов.
1: Прогноз погоды. 17 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха днем +22, +26.

0: Радио можно не только слушать.
1: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
0: Мы есть в Инстаграме.
2: У меня из окна видно вот такие горы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 17 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха днем +22, +26.

стоп. Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. От 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

17 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха днем +22, +26.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Наши хиты.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ Мобилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
1: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно. Доступно для абонентов Белтелеком и МТС. Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 17 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха днем +22, +26.

Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены. ОАО «Агропромналадка» на постоянную работу требуются электромонтажники, слесари по ремонту сельхозмашин и оборудования. Заработная плата 2,5-3 тысячи рублей после вычета налогов. Телефон 8044 730 4104.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу ведущего инженера-энергетика. Заработная плата 2500-2700. Инженера-механика. Заработная плата 2000-2100. Телефон 80-222-70-75-41.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32-32-32.

0: в Могилеве 10 часов.
1: Двадцатого мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха днем +22, +26.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Наши хиты.

Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona.by и по номеру 7176.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 17 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха днем +22, +26.

0: Авто выбирай на бутик Автобай.
1: Авто продавай на бутик Автобай.
0: Авто меняй на бутик Автобай.
1: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
2: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком, МТС.

0: Могилеве 11 часов.
1: Прогноз погоды. 17 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха днем +22, +26.

0: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
1: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
0: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Наши хиты.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. 20 треков, которые прямо сейчас звучат по всему миру. На этой неделе нас с вами ждет большое обновление. Джо, Лирик, Сомбр, Диско Лайнс эти наши покидают нашу двадцатку, но остаются в наших сердцах. А вот как распределились остальные места в Global Hit на этой неделе, узнаем в ближайшие 2 часа. Поехали! Легендарная дискотека «Авария» все еще держится в топе хит-парадов. И Global Hit не исключение. «Кукла» 2006 года, конечно, классика. И спустя 20 лет ребята делают ремикс. Ну вот интересно, участники группы вообще долго сомневались, трогать ли святое? Как бы там ни было, результат превзошел ожидания. Песня завирусилась и не одну неделю радует и нас, и вас, дорогие почитатели самой топовой музыки. В нашем Global Hit «Кукла», потому что это идеальный пример того, как старый друг лучше новых двух, особенно если его переодеть в модный прикид. Слушаем.
2: 20-е место.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены. Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90.
1: Камрад! Этот парень с гитарой и шармом хулигана как будто бы застолбил себе место в глобал-хите и уходить не собирается. Be Mine – смесь панк-рока 2000-х и современной электроники. Дикий коктейль из ностальгии и драйва. Be Mine – пожалуй, единственное, что вам нужно сказать сегодня тем, кого вы очень любите.

0: Фейербукс, он же продюсер-мультиинструменталист. Как бы это ни звучало, но этот человек фанатеет от эстетики 20-30-х годов прошлого века. Да, он вдохновляется эпохой джаза и делает вирусные хиты. «Грейсленд» — это путешествие в дом мечты Элвиса Пресли, но только через призму хаоса. «Глобал Хит» ценит уникальную атмосферу, так что «Грейсленд» — это как ваш личный билет в ностальгию, даже если вы там никогда не были.
1: 16 место.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 17 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 26.
3: Ваня, Ванечка Дмитриенко, кумир девушек, девочек, бабушек и женщин за 40. А еще, как пишут критики, повелитель эмоционального террора. Мальчику скоро 21, и он резко поменял имидж. Ушел из мира плюшевых свитеров в какой-то готик-рок, фактически, и образ воина-любовника. Трек «Ртуть», как никакой другой, доказывает, что Ваня зазвучал как рок-звезда.
4: 14 место.

0: счастливое 13 место. Именно сюда падает Holy Flame со своим треком «Тону». Белорусский артист, который делает всю музыку сам. И пишет, и сводит, и продюсирует. Мне кажется, в этом его суперсила. Ведь «Тону» — это не просто песня, это как личный дневник. В отличие от других поп-песен, здесь нет выдуманной драмы, только свои переживания. Может быть, именно поэтому эта композиция так запала в душу многим русскоязычным фанатам, что они до сих пор бережно хранят ее в своих личных плейлистах. Holy Flame, «Тону», хватайтесь за наушники, этот водоворот затягивает с первой секунды.
1: 13 место. «Тону»!

0: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: 12-е место.

0: Ну, кто помнит этих мальчиков со смешными челками, выросших больно на наших глазах? Это я сейчас ко взрослым людям обращаюсь, которые 20 лет назад фанатели от Tokyo Hotel. California Nights — это уже, знаете, взрослая электроника, но с душой тех самых нулевых. Кстати, Билл Каулиц сказал, что в этой композиции он поет о бегстве от реальности, о ночных огнях Лос-Анджелеса. И кто бы что ни говорил, но Tokyo Hotel — это живые легенды, которые не пытаются быть молодыми, а просто остаются собой. California Nights, Tokyo Hotel вернули нам наш 2006.
1: 11 место.

0: Ну что, 10 треков уже в истории. Я предлагаю вспомнить тех, кто озвучал. На 20-м месте дискотека «Авария», фит «Вон Амур», «Кукла». 19-е место, Тейлор Свифт, «Оффлайт». На 18-м месте, Камрад, «Ремайн». 17-е место, Loud Luxury, Эмили Робертс, «Love You For Life». На 16-м месте Yearbooks, Raceland. 15-я строчка, Робин Шульц, Embers. 14-е место, Ваня Дмитриенко, Ruthless. На 13-м месте Holy Flame, Тону. 12-я строчка, DJ Smash, Baby. На 11-м месте Tokyo Hotel, California Nights. Ну что, здесь наша главная интрига только начинается, ведь первая десятка лучших из лучших уже на подходе. Оставайтесь на волне Радио Могилев. Мы только разогрелись.
1: На Радио Могилев слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.
5: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Казахстана Касым Жомарта Токаева с днем рождения. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Ваша дальновидная политика, твердая приверженность принципам взаимного уважения и доверия способствует поступательному развитию сотрудничества между Беларусью и Казахстаном, наполнению его конкретным содержанием и практическими результатами, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко отметил, что высоко оценит личный вклад Касым Жомарта Токаева в укрепление двусторонних связей между странами, а также в продвижении интеграционных процессов на евразийском пространстве, обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Депутаты Палаты представителей 18-24 мая будут работать в избирательных округах, сообщили Белта в пресс-службе Палаты представителей. Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юрлиц. В период работы депутаты разъяснят избирателям нормы закона об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений, расскажут о трендах и новых направлениях развития туризма в Беларуси, проанализируют вопросы организации торгового обслуживания на селе, а также продолжат изучение ситуации, связанной с определением перспектив развития поселков городского типа. В Могилевском медколледже сформирован единственный в области фармацевтический отряд, передает СБ. С начала мая ребята получают профессиональный опыт и навыки работы в команде на аптечном складе Могилевской фармации. Будущие фармацевты применяют свои компетенции в розничной сети. После работы на складе трудовой день продолжается на практике в аптеке. Фармотряды Могилевского медколледжа в перспективе будут работать по всей стране. В 2026-м трудоустроят почти 120 учащихся в составе медицинских, фармацевтических и сервисных отрядов. Их охотно принимают в учреждениях здравоохранения области и даже приглашают в Россию. О спорте. Белорусские гандболисты заняли второе место на международном турнире в китайском Ганчжоу, сообщает Белта. В заключительном поединке белорусы переиграли команду Гонконга с перевесом в полсотни мячей. На следующей неделе стартует медальная серия чемпионата Беларуси. Гандболисты Минского СКА будут защищать чемпионский титул в противостоянии с клубом Мешков-Брест. В серии за бронзовые награды гродненский Кронан будет соперничать с гандболистами Машеки из Могилева. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха днем +22, +26. Сейчас в Могилеве +20.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте «Царская.бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно. Доступно для абонентов Белтелеком и МТС.
3: Наши хиты.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Да-да-да-дам! Время истины, друзья. Мы врываемся в первую десятку, и здесь у нас накал страстей зашкаливает. Поехали. 10-е место. Мартин, он же Миша Смирнов, автор, исполнитель, который так же, как и Ваня Дмитриенко, да и многие другие, получил свою популярность благодаря соцсетям. «Полюби все мои слабости, найди все мои плюсики». Это лирическая композиция о начале влюбленности, о зарождении чувств и, может быть, даже какой-то уязвимости перед другим человеком. Светлая, наивная, передающая ощущение весны и пробуждения композиция залетела в ТикТоках, и многие отмечают, что песня создает дофаминовое настроение, вызывая чувство влюбленности. Что ж, в середине мая, возможно, именно этого нам так не хватает.
2: 10-е место.
3: Полюби

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Ulta.by.
1: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: В апреле этого года на первое место русскоязычных чартов врывается песня российской певицы Бер Вульф «Феникс». И вот интересно, что успех композиции разбирали даже с психологом. И вот каков был вердикт. Современный ритм жизни требует от человека колоссальной скорости адаптации и изменений, что вынуждает жертвовать внутренним равновесием ради конкретного результата. И музыка часто становится катализатором перемен, который помогает людям, ну скажем, пересобрать свое собственное состояние. Ох уж эти новомодные словечки. Тем не менее, песни певицы Бер Вульф «Феникс» — это идеальный пример быстрого доступа к ресурсному состоянию, говорит психолог. Ведь всего за 3,5 минуты трека можно прожить целую психотерапевтическую сессию. Кричать, плакать, злиться, прийти к катарсису, который, в свою очередь, наполнит душу и тело новыми эмоциями и чувствами. Ну, не знаю, сама не проверяла, но у вас есть такая возможность прямо сейчас.
1: 7 место.

0: BTS – это феномен, который не нуждается в представлении. А Swim – это, пожалуй, не самый раскрученный их трек, несмотря на то, что он стал главным в их новом альбоме. Но, возможно, самый глубокий. Уж простите за каламбур. Песня призывает не бороться с волнами, а плыть по течению. И это философское послание от группы, которая, возможно, знает, что такое давление славы. Да даже невозможно, а точно знает. Вокал здесь звучит успокаивающе. Трек не стремится к рекордам стримов, а стремится к сердцам слушателей, как бы призывая: не тоните в суете, просто плывите вместе с нами.
1: 6-е место.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 17 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 26.
3: Если и есть настоящий вайб для тех, кто любит дерзкий стиль, немного хулиганства и атмосферу ночной жизни, то это точно композиция «Marlboro» от Саян. В «Marlboro» певец рассказывает о себе, как о парне с характером. Дерзкий, немного мафии, щепотка криминала, ничего не напоминает. В общем, с душой, с романтикой, мне кажется, что-то такое заново возрождается. Где-то мы это уже слышали, но мы все помним. Все новое – это хорошо забытое старое. А в тексте легкая небрежность, стильные образы и запоминание.

Вот так, друзья, незаметно мы с вами подобрались к тройке наших лидеров. И прежде чем я назову имена, предлагаю вспомнить, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. На 20 месте дискотека «Авария» «Fit One Amour» «Кукла». 19 место «Тейлор Свифт» «Оплайт». На 18 месте «Камрад» «Бимайн». 17 место «Loud Luxury» Эмили Робертс «Love You For Life». На 16 месте «Yearbooks» «Raceland». 15 строчка «Робин Шульц» «Embers». 14 место «Ваня Дмитриенко» «Ростуть». На 13 месте «Holy Flame» «Тону». 12 строчка DJ Smash Baby. На 11 месте Tokyo Hotel California Nights. 10 место Мартин «Полюби все мои слабости». На 9 месте Анастасия и Дима Билан.

0: На седьмом месте Вервольф
1: Феникс. Огни земли, зажечь по городам, ударится в сотни дней.
0: Шестое место

0: Четвертое место. Саян, Мальборо.
1: Немного мафии, щепотка криминала. С тобой все хотят, но ты так устала. Тебе нравится.
0: Всего три шага до финала. Кто там обосновался на этой неделе, узнаем совсем скоро.
2: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев. Улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: Знаете, вот «Медузу» не спутаешь ни с кем. Итальянцы, которые правят танцевальными чартами мира, давно заработали себе репутацию и хорошую узнаваемость. «Don't Wanna Go Home» с Генри Камомайлом – это гимн побега. Песня построена на всем знакомых чувствах. Светлая мелодия, как летняя теплая ночь, когда совсем не хочется возвращаться домой. И не надо! Поют вам «Медуза», а я им вторю. Оставайтесь с нами в эфире до утра.
3: Третье.

Французский дуэт «Оффенбах» и их трек «Miles Away». Трек о любви на расстоянии, который взорвал ТикТок и вообще, мне кажется, все, что можно, взорвал. Так долго держался на первых позициях нашего глобал-хита. Неудивительно. Мы обожаем его за искренность и драйв. А «Оффенбах» доказывают, даже если ты за тысячи километров. Музыка стирает границы. «Оффенбах», «Miles Away». Нажимайте play, и расстояние между нами исчезнет на 3 минуты.

наконец, номер один. Беззаботный вайб и немножечко винтажный мут. By India, XCHO и Мод, кажется, дропнули саундтрек лета. И, кажется, мы знаем, под какой именно вы будете снимать свои летние рилсы. Трек под названием «Шаде» мгновенно оживляет картинку теплого летнего вечера с алым закатом, любимым коктейлем, беззаботными танцами и горячими поцелуями. Еще, кстати, до официального релиза песня успела завируситься в соцсетях, ведь эта атмосфера заряжает энергией и расслабляет одновременно. Как поделился сам Мод, эта песня звучит как личный магний и как свет надежды на лучшее и беззаботное лето в нашей жизни. Что ж, хочется пожелать, чтобы грядущее лето 2026-го было именно таким. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока. Первые.

0: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Алиса. Как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.
5: Наши хиты.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Норвегии с национальным праздником – Днем Конституции. Об этом Билта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства убежден, что сегодня, несмотря на искусственные препятствия и временно нарушенные привычные экономические связи, Беларусь и Норвегия имеют большой потенциал для возобновления конструктивного взаимодействия. Минск подтверждает готовность к открытому диалогу с Осло в различных сферах общего интереса на пользу наших народов, отметил белорусский лидер. Мировым новостям. Московская область ночью подверглась массированному налету дронов. 3 человека погибли, 12 пострадали, пишет Ньюсбай. Большинство раненых – строители, находившиеся рядом с московским нефтеперерабатывающим заводом. При этом технологический процесс на предприятии не нарушен. В результате атаки были повреждены также и несколько жилых домов. Инциденты произошли в Мытищах, Химках, Красногорске и Истринском округе. Также падение обломков БПЛА зафиксировано на территории Шереметьево. Как сообщили в аэропорту, обошлось без пострадавших и разрушений. На местах происшествия работают пожарные, МЧС и полиция. Всего за последние сутки силы ПВО России сбили над страной 556 украинских дронов. О происшествиях. Автономный пожарный извещатель спас 2 человек в Бобруйске, сообщили в областном управлении МЧС. Сегодня ночью на линию 112 поступило сообщение о пожаре на улице Мопра. На момент прибытия подразделения МЧС дом горел открытым пламенем. Выяснилось, что хозяйка дома и ее внучка проснулись от звука сработавшего автономного пожарного извещателя, почувствовали запах дыма и покинули задымленное жилье. Они не пострадали. Спасатели ликвидировали пожар. Причина случившегося устанавливается. О спорте. В Москве завершился второй этап международных соревнований по художественной гимнастике «Кубок сильнейших» с участием белорусских спортсменок, сообщает Белта. В активе наших девушек 10 бронзовых наград. Накануне состоялись финалы в отдельных упражнениях. Среди сеньорок белоруска Анна Каменщикова заняла 3 место в программах с обручем, мечом и лентой. Нина Костина с булавами. У юниорок 3 бронзы взяла Ксения Евдокимова, а еще одну добавила Вера Конопатская. Накануне Каменщикова и Евдокимова были 3-ми в многоборье. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью временами дожди, днем во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 20.
2: Вот и наступил час дня, и я рад приветствовать вас на волнах Радио Могилев. Во-первых, представлюсь, зовут меня Евгений Шутов, и именно я буду составлять вам компанию в это воскресенье. Ну а во-вторых, в этом часе у нас программа «Привет в обед», где каждый из вас может передать привет или поздравление, написав на короткий номер 9940 или на студийный вайбер через код 44-56-86-176. И тогда ваши приветы и поздравления обязательно прозвучат в эфире Радио Могилев.

по 31 мая. В «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44. Наши хиты.

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Ozon.by.
1: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536 4500 и на ОМА.бай.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Программа «Привет в обед» продолжается, и неотъемлемой частью этого часа является то, что я зачитываю ваши сообщения, а у меня есть что зачитать. Доброго дня, самое лучшее радио Могилев. Моей родной душе, моей половинке, мужу Валерию передаю всю свою любовь и нежность. Роднулечка мой, хочу сказать тебе спасибо за твою нежную любовь, за чуткость, за постоянную трогательную заботу, за то, что создал и уверенно хранишь нашу прекрасную дружную семью. Это такое счастье, что ты есть у меня, а я у тебя. Люблю тебя бесконечно, твоя и только твоя любимая я. Спасибо большое вам и хорошего дня, написала нам Инна. Идем дальше. Олег передает привет жене Кристине Старовойтовой. Любимая, не скучай на огороде, я уже в пути с подмогой. Друзья, ну и еще одно сообщение. Здравствуйте, Радио Могилев. Передайте привет нашим соседям, друзьям и уже, можно сказать, родным людям, семье Короткиных. Вечером ждем на шашлыки. Это нам написал абонент, чей номер заканчивается на 33. Ну а я хочу напомнить, что ваши приветы и поздравления принимаются на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 56 86 176 через код 44.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 17 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. Температура воздуха днем +22, +26.
3: Наши хиты.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Продолжаем час под звуки крутой музыки и под ваши сообщения с приветами и поздравлениями. И вот сообщение от Дмитрия. Привет, Радио Магрев. Хотим передать привет в деревню Цезарево всем жителям, которые все еще косят траву. Что ж, я им передаю не только привет, но и желаю им сил в этом нелегком деле. Ну и иду дальше. Дальше у нас сообщение от Алины. Она передает привет подруге Анне и желает ей хорошего рабочего дня. Уверен, Алина, что после этого сообщения, даже если у Анны не было настроения, оно появилось. Ну а в хорошем настроении всегда работать легче. И еще одно сообщение. Дмитрий передает привет своему отцу Алексею Осипову и желает хорошей посадки и отличного настроения. Ну, а я напоминаю, что времени до конца часа не так много, так что, друзья, торопитесь отправить свое сообщение с приветом или поздравлением на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 56 86 176 через код 44.

0: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

Ну что, друзья, вот и завершается программа «Привет в обед». И надеюсь, что каждый сумел и успел передать свое послание близким людям. Но, кроме этого, я хочу сказать, что следующий час вы проведете в компании хорошей музыки без моего участия, потому что я беру перерыв до 15 часов. Ну что ж, Евгений Шутов с вами. Услышимся в 15 часов.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма, сообщает Белта. Глава государства поблагодарил Франклина Грэма за оказываемую белорусам поддержку и помощь. Президент также обратил внимание, что, несмотря на санкции, в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи поступило в Беларусь именно из США. Александр Лукашенко передал доброе пожелание президенту США Дональду Трампу.
2: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники.
1: Международный день памяти людей, умерших от СПИДа, отмечается сегодня, в третье воскресенье мая. День памяти – это возможность продемонстрировать готовность и желание противостоять дальнейшему распространению ВИЧ-инфекции, привлечь внимание мировой общественности и органов государственной власти к данной проблеме, а также к интересам людей, живущих с ВИЧ. Узнать свой ВИЧ-статус можно только с помощью теста. Пройти обследование можно бесплатно и анонимно в медицинском учреждении. Консультацию и тестирование предлагают в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по адрес улицы Первомайская, 114. Телефон в Могилеве 73 82 73. О происшествиях работники МЧС спасли мужчину на пожаре в Могилеве, сообщили в областном управлении МЧС. Накануне днем соседи сообщили спасателям о пожаре в квартире на улице Гавровской. По прибытии к месту происшествия подразделение МЧС в подъезде

на подъезде на первом этаже 9-этажного жилого дома было задымление. При проведении разведки в одной из квартир спасатели обнаружили в бессознательном состоянии хозяина жилья. Мужчину вынесли на свежий воздух и передали медикам. Пострадавший госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. О спорте. Белорусская гребчиха Анастасия Мясникова завоевала бронзовую медаль на этапке Кубка мира на немецком Бранденбурге среди атлетов с ограниченными возможностями, сообщает Белта. Выступление на дистанции 200 метров среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата наша спортсменка начала 14 мая, одержав победу в предварительном заезде. В воскресном финале Мясникова финишировала третьей. Золото завоевала Эмма Уикс из Великобритании, серебро у канадки Брианны Хеннесси. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью временами дожди, днем во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +22, +27. Сейчас в Могилеве +20.

0: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобил.бай.
1: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Наши хиты.

0: Мясокомбинат «Заряд» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия «Красная». Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком, МТС.
3: Радио Могилев.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью временами дожди. Днем во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 22, плюс 27.
3: Наши хиты.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90.
3: Радио Могилев.
4: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Mogilev.by.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Межконфессиональный мир является брендом Беларуси. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма, передает Белта. В ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и у вас уже будет больше впечатлений о том, как им здесь живется, сказал белорусский лидер.
1: Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться. В Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, и откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
0: К мировым новостям. Кризис системы образования в Испании. В стране почти неделю продолжается масштабная забастовка, пишет Ньюсбай. Главный центр массовых демонстраций – Валенсия. Более 1200 преподавателей и руководителей учебных заведений готовы массово уволиться, если власти региона не начнут реальные переговоры по улучшению условий работы и финансирования школ. Люди жалуются на чрезмерную нагрузку, дефицит кадров, чрезмерную бюрократию и ухудшение состояния школьной инфраструктуры. О происшествиях. Пьяный дальнобойщик задержан в Бобруйске, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Сотрудники ГАИ остановили грузовик ДАФ. При проверке документов физическое состояние 55-летнего местного жителя вызвало подозрение. Медицинское свидетельствование показало наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации почти 1 промилле. Теперь ему придется заплатить штраф в размере 200 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет. Госавтоинспекция призывает к обязательному соблюдению требований ПДД. Помнитесь, садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности других участников дорожного движения. О спорте. Белорусские спортсмены стали обладателями трех наград в юношеском турнире

0: Игровой серии по настольному теннису в Ташкенте, сообщает Белта. В соревнованиях девушек Яна Жатько завоевала серебряную медаль. Кроме того, Яна Жатько вместе с узбеком Рахматилло Абдурашидовым завоевала бронзу в соревнованиях смешанных пар. В турнире среди юношей Никон Шутов выиграл 3 матча, а в полуфинале потерпел поражение от представителя Гонконга Алвина Вонга и стал бронзовым призером состязаний в узбекской столице. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldifisdream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью временами дожди, днем во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 20.
1: 15.03 на часах, и я возвращаюсь к вам после своего небольшого перерыва и рад вновь зазвучать из ваших радиоприемников. Напомню, зовут меня Евгений Шутов, ну а вы, друзья, находитесь на волнах радио Могилев, где не только хорошая музыка, но и всегда отличное настроение. Оставайтесь на наших волнах и убедитесь в этом сами.
2: Ну и здорово, замечательно, душа минорная, глупый спор по мне странить, ты очень пристально.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком и МТС.
2: Алиса, включи радио Могилев.
3: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью временами дожди. Днем во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 22, плюс 27. Во вторник ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 20, плюс 25. Местами до плюс 29. В среду переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северный, северо-восточный. Днем при грозах порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 24, плюс 29. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
3: Наши хиты.

А вы замечали отличие субботы от воскресенья? Я вот неоднократно обращал внимание, что если в субботу у нас много дел, встреч, планов, походов куда-то, то воскресенье — это день релакса. Большинство выбирает проводить воскресенье в расслабленной обстановке, без всяких громких тусовок, длительных прогулок и поездок куда-то. И, видимо, это нужно для баланса во вселенной, это если говорить по-модному. Но на практике перед рабочей неделей просто нужно набираться сил, и не стоит забирать у себя эту возможность.

0: мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» Могилев. Срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
2: Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90.
3: Радио Могилев.

0: Быстрый факт для вас, чтобы вы просто удивились и, возможно, обрадовались. До лета осталось всего 14 дней, вы представляете? Не знаю, как это работает, но вот просто факт приближающегося лета, он уже согревает. Ну, конечно, еще погода сегодня достаточно теплая. Судя по прогнозу, дальше будет еще теплее, но все-таки еще не летняя. Летняя она будет через 14 дней. Друзья, ну а пока у нас весна, наслаждаемся этим фактом и слушаем крутую музыку на волнах Радио Могилев.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 15 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелийской ассоциации Билли Грэма, сообщает Белта. Александр Лукашенко отметил, что лично у него доброе впечатление от общения с людьми этого вероисповедания. В советские времена Советский Союз был официально атеистической страной, но неофициально все молились. Когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половина моего хозяйства это были протестанты, рассказал Александр Лукашенко.
2: Мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди, трудяги неимоверные. Будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
1: Новый этап кооперации Беларуси и России. Сегодня на МАГАТЭКС прибыли высокопоставленные гости, руководители министерств и председатели концернов Беларуси и России, пишет телеграм-канал «Беларусь-4 Могилев». Именно на этой площадке детально изучали производственные мощности, инновационные разработки и технологические процессы. Главная задача – поиск точек роста для совместных проектов союзного государства. Мировым новостям. Киев больше не получит денег от Вашингтона. В Конгрессе США усомнились в одобрении новой финансовой помощи для Украины, пишет Newsbuy. По мнению законодателя МАСТа, за этот конфликт ответственность на себя должна взять именно Европа. Теперь вместо масштабных вливаний на миллиардные суммы, Вашингтон планирует ограничиться лишь передачей разведданных и решением на коммерческие продажи оружия. Ранее в Пентагоне также предупредили о невозможности постоянного снабжения Украины за счет США. И о спорте. Белорусские спортсменки стали призерами чемпионата Европы по пулевой стрельбе среди участников не старше 21 года, сообщает Белта. В заключительный день турнира девушки разыграли медали в тройках в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров. Белорусское трио в составе Александры Петровой, Екатерины Ивановой и Алины Нестерович показало лучший результат в квалификации. Но в финале наши спортсменки со счетом 3-13 уступили россиянкам. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью временами дожди, днем во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +22, +20.

0: 37. Сейчас в Могилеве плюс 20.
1: 16 часов показали мои студийные, воскресенье в самом разгаре. Кстати, вот по себе заметил, что если договариваюсь с кем-то встретиться после обеда, происходит это не раньше 16 часов. Так что, возможно, и вам близко это время. Ну, а у микрофона с вами по-прежнему Евгений Шутов, и вы на волнах Радио Могилев. Продолжаем день в хорошем настроении.

фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Наши хиты.

0: Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж. На сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
1: Радио Могилев.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью временами дожди. Днем во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 22, плюс 27.
4: Наши хиты.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: ОАО «Агропромналадка» на постоянную работу требуются электромонтажники, слесари по ремонту сельхозмашин и оборудования. Заработная плата 2,5–3 тысячи рублей после вычета налогов. Телефон 8044 730 4104.
2: Радио Могилев.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Могилев Зеленстрой приглашает на работу ведущего инженера-энергетика. Заработная плата 2500-2700. Инженера-механика. Заработная плата 2000-2100. Телефон 80-222-70-75-41.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
3: Это базовый минимум.

А вы знали, что искусство продлевает жизнь? Это не мои домыслы, а свежее исследование. Оно показало, что удовольствие от искусства замедляет биологическое старение организма. И речь идет не только о классике. Любое творчество, которое вызывает у вас эмоциональный отклик, буквально омолаживает клетки. Так что, друзья, слушайте хорошую музыку, ходите в театр, на выставки, концерты. Это официально полезно для здоровья.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. На встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклин Грэм рассказал, с каким посланием приехал в Беларусь, передает Белта. Франклин Грэм поблагодарил главу белорусского государства за возможность встретиться с ним, а также провести встречу с белорусами, которые исповедуют протестантизм.
2: Большое спасибо, для меня большая честь встретиться сегодня с вами. Мы приехали, чтобы донести наше послание всем белорусам. И это послание у Господа Бога. Господь любит нас, и Он ведь послал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы забрать наши грехи. Неважно, какой вере мы принадлежим, протестантской, католической, мы все здесь равны. Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас, как лидера. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
1: Министерство внутренних дел объявило конкурс на лучшее литературное, художественное и музыкальное произведение об органах внутренних дел и внутренних войсках. Творческое состязание посвящено 110-летию белорусской милиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. К участию приглашаются творческие союзы и коллективы, редакции, отдельные авторы, а также сотрудники и члены их семей, ветераны органов внутренних дел и внутренних войск. Конкурс проводится по 7 номинациям. На конкурс принимаются как отдельные работы одного или нескольких авторов, так и тематические подборки, сборники, серии и циклы материалов. К новостям в мире. Президент Российской Федерации посетит с официальным визитом Китай 19-20 мая. Такую информацию сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. Как отметили в пресс-службе главы российского государства, Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Также уточняется, что его поездка приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы двусторонних отношений Москвы и Пекина, пути дальнейшего углубления партнерства и взаимодействия между государствами. К региональным новостям. 13-й межрегиональный праздник-конкурс «Зеленые святки» пройдет на территории источников Байкова Чаусского района 31 мая. В программе выставка-ярмарка народных мастеров и умельцев, продажа пищевой продукции, спортивные и детские площадки. Также состоятся конкурсы региональных хороводов и аутентичного пения, традиционных угощений и троицких венков. К участию приглашают мастеров народных художественных ремесел, а также любительские фольклорные и этнографические коллективы разного возраста. Заявки на участие в празднике-конкурсе можно отправить до 27 мая на электронную почту организатора. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью временами дожди, днем во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 21.
3: Продолжаем день под звуки хорошей музыки, и ничего в этом удивительного нет, просто вы находитесь на волнах радио Могилев, а это главный спонсор хорошего настроения. Ну а у микрофона с вами по-прежнему Евгений Шутов, и с кем не слышали, с тем говорю привет-привет.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью временами дожди. Днем во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 22, плюс 27.
3: Наши хиты.

0: Интересно, что словом «неделя» раньше называли «воскресенье», то есть нерабочий день, когда не делают. Во многих славянских языках это значение сохранилось до сих пор, а в русском «неделей» стали называть «семидневку». Но старое значение сохранилось в слове «понедельник», которое буквально означает «день после недели», что и отсылает нас на старое название «воскресенье». Так что, друзья, вспоминаем истоки и вспоминаем, что воскресенье — это день, когда ничего не делают, а просто отдыхают.
1: Радио Могилев.
2: If you don't like something, change it.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Вот и подходит к завершению мой эфирный день, но если учитывать тот факт, что хиты остаются с вами, то не так уж-то и страшно. В любом случае, рад был провести с вами это воскресенье. Напоминаю, в этот день звучал для вас из радиоприемников Евгений Шутов, а сейчас уже всем желаю хорошего вечера и говорю пока-пока.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Ваша дальновидная политика, твердая приверженность принципам взаимного уважения и доверия способствует поступательному развитию сотрудничества между Беларусью и Казахстаном, наполнению его конкретным содержанием и практическими результатами, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко отметил, что высоко ценит личный вклад Касым-Жомарта Токаева в укрепление двусторонних связей между странами, а также в продвижении интеграционных процессов на евразийском пространстве, обеспечении стабильности и безопасности в регионе. Беларусь заинтересована в поставках говядины в Индонезию. Об этом сообщил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Иван Смельгинь накануне на полях заседания совместной комиссии в Минске, передает Белта. Также заинтересованы в поставках наших ветеринарных фармацевтических препаратов, вакцин. Предложенные направления сотрудничества нашли отклик у партнеров. По словам замминистра, в текущем году речь идет об экспорте молочной продукции, сухом цельном и обезжиренном молоке, других видах продукции. Рассматривается и такое направление, как взаимодействие в сфере аграрного образования. Международный день памяти людей, умерших от СПИДа, отмечается сегодня, в третье воскресенье мая. День памяти – это возможность продемонстрировать готовность и желание противостоять дальнейшему распространению ВИЧ-инфекции, привлечь внимание мировой общественности и органов государственной власти к данной проблеме, а также к интересам людей, живущих с ВИЧ. Узнать свой ВИЧ-статус можно только с помощью теста. Пройти обследование можно бесплатно и анонимно в медицинском учреждении. Консультацию и тестирование предлагают в Могилевском областном центре гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья по адресу улица Первомайская, 114. Телефон в Могилеве 73-82-73. 138 лет отмечает Могилевский областной драматический театр. Это один из старейших театров Беларуси. В свой очередной день рождения театр подготовил подарок зрителям – премьеру «Три мушкетера» от признанного мастера театра кукол Игоря Казакова. Это не просто новая постановка классической истории о дружбе, чести и любви. Режиссер наполняет знакомый сюжет глубоким психологизмом и новаторскими приемами, создавая смелое, зрелищное и неожиданное действие, рассчитанное на взрослых. Зрители ждут два действия захватывающих приключений, уникальные декорации и специально написанные музыка. Увидеть премьеру можно 30 мая. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью временами дожди, днем во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 20.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Наши хиты.

0: за покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью временами дожди. Днем во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 22, плюс 27.
3: Наши хиты.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32. 1, 2.

Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью временами дожди. Днем во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15. Днем +22, +27.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Мебель, которая радует, приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ мобилев срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 на сайте pinskdev.by.
4: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью временами дожди. Днем во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 22, плюс 27.
1: Наши хиты.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: отмечаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно. Доступно для абонентов Белтелеком и МТС.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
4: Это базовый минимум.

0: Ансамбль-беседа. Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Наши хиты.

0: прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью временами дожди. Днем во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 22, плюс 27. Во вторник ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 20, плюс 25. Местами до плюс 29. В среду переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северный, северо-восточный. Днем при грозах порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 24, плюс 29. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью временами дожди. Днем во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +22, +27.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью временами дожди. Днем во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +22, +27.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 18 мая по Могилевской области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.
1: Радио Могилев.

0: Могилеве. Час ночи.
1: Прогноз погоды. 18 мая по Могилевской области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай!

18 мая по Могилевской области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Наши хиты.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

18 мая по Могилевской области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +22, +27.